Лучше б мы были незнакомы, такой, как ты, быть незаконно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комнаты.

раньше мы были незнакомы. Такой, как ты, быть незаконно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы. Ты сделала мне слишком больно.

0: там и прозвучало что-то о счастье, но мне не показалось счастливым начало этого музыкального часа от слайдера и магнит. 7.03 в Уральске, в стране. Доброе утро всем, чьи приемники по-прежнему настроены на волну радиостанции ОК. А может быть, не по-прежнему, просто они всегда у вас работают на этой волне. Или, может быть, вы только что переключились, а подумали, а вдруг там что-то интересненькое. А тут вам та-дэч! Я, собственной персоной, ваш покорный слуга Елена Левитан, засела в студии для того, чтобы провести с вами ближайшие 3 часа, так сказать, ввести вас в курс сегодняшнего дня и порадовать, зарядить настроением, энергией, позитивом на пятницу. Да, в принципе, на пятницу, но даже делать нечего, можно уходить, да? Да нет, нет, я знаю, что обязательно кто сегодня проснулся, сказал, блин, все-таки сегодня нужно идти на работу, сейчас нужно собирать детей, зачем мне это нужно, зачем я родился на этот свет? А тут, пожалуйста, а тут вот вам доктор-психотерапевт, радиоведущий, который говорит, нет-нет, все правильно, все как надо, все к лучшему, все как должно быть, друзья, и никак иначе. Главное, конечно же, не забывать просыпаться с хорошим настроением, улыбнуться миру, себе, тем, кто рядом, всем своим проблемам сказать «Здравствуй, жизнь, здравствуй, мир, новый день, чудеснейший, пятница, 9 октября». Давайте посмотрим на погоду, потому что я сегодня... Ну, так получилось, да. Вылетела просто пулей, думала, ну, хочется всегда прийти пораньше для того, чтобы подготовиться. Но вот сегодня замешкалась и думаю, блин, я даже не заметила. Ну да, было прохладненько от земли, конечно, от земли. Ну, я не ползла, не подумайте, ничего плохого. Но на самом деле, такая свежесть, такая морозненькая, можно сказать, морозненькая так в лицо. Та-дайщ! Но без особых курток, шуб, жилеток, я потом поняла, что вполне комфортно. Градусники показывают по-разному, сайты все разнятся, но схожи в одном. По ощущениям, вот вы сейчас выйдете, когда на улицу, вот вы подумали так, ой, наверное, сейчас плюс 3. По ощущениям, точно на 2 градуса больше. Плюс 3 градуса за окном. На 1 минуту позже сегодня взойдет солнышко. Понимаете, что делать, да? На 1 минуту, пожалуйста. То есть, а у вас нет такого времени. Нельзя, нельзя на 1 минуту позже. Все идет прям тютелька в тютельку, секунда в секунду. Так, что еще? Днем будет плюс 18, пока безоблачно, кстати, звезды видны. Рок Луны не увидела, не разглядела. Ну, может быть, просто вот, как-то да. Да, может, у меня просто и зрение совсем уже упало. А звезды были, но брезжили облака где-то вдалеке. Я не знаю, как я смогла их разглядеть. Может, у меня ночное видение встроено в глазницу, но тем не менее. Вот Луну не увидела, а брежущие облака где-то там, тени, какие-то вот фигурки, это я заметила. Значит, все-таки сегодня облачность будет, в отличие от вчерашнего дня. Ну и сразу, наверное, порадую, друзья, в выходные-то вон, ну как, там за 20, и это чудесно, это прекрасно, это великолепно, значит, можно строить планы на выходные дни, учитывая погодные условия, с выездом куда-нибудь обязательно на природу, куда-нибудь за город, на дачу. Да, кстати, это я про себя уже говорю. Не могу заставить себя, но придется. Ну, как-то так. Осадков сегодня не ожидается. Все прекрасно, все великолепно. Осадки только в виде музыки, разной информации, конечно же, погоды народных примет и астрологического прогноза в этом часе вас ждут. Вот, все. Все, что вам обрушится на голову, в уши, вот по нашей радиоволне. Все остальное абсолютно хорошее, доброе, теплое, человеческое, дружелюбное, как всегда. Еще раз хочется пожелать всем доброго, предоброго пробуждения, старта в новый день. И у меня к вам сообщение, друзья мои, вам письмо. Вам письмо от Иванушек Интернешнл из лета. Письма лета. Так называется песня, которая продолжает нашу музыкальную программу.
1: Это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата.

0: Листья — это письма лета, что остались без ответа.
1: Сенің қаланың толқынында Окей радиосы. На волне твоего города. Радио Окей.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей». А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 5515. Звучим для вас.
1: Размещение рекламы на радио «Окей». Звони по номеру 8 776 856 55 15.

будем равняться на Тедди Свимс. Пусть с ним останутся Bad Dreams. Наши Dreams, друзья мои, все впереди. И они хорошие. 7.18 в стране. Доброе утро еще раз всем, чьи приемники настроены на волну Радио ОК. Пятница на дворе. На календаре 9 октября. Чудесный день. Да, не поленилась, вышла. Может быть, действительно, меня зрение подвело. Да, плывут облака к нам. Плывут. С одной стороны, еще пока небо открыто для звезд, и их еще видно. А вот с другой стороны, да, уже и даже где-то восход брежет каким-то ало-оранжевым цветом. Ну, а что делать? Да, земля крутится, земля вертится, и нам пора по чуть-чуть набирать обороты. Итак, время народопогодных примет на сегодняшний день. Кстати, именно сегодняшние приметы показывали, чего ждать. Ну, как, в принципе, и все остальные. Но, знаете ли, с таким разбросом я даже удивилась. Дождь 9 октября к 3 неделям ненастья. Так, эта чаша нас миновала. Мокрый снег с дождем к 3 сильным оттепелям в январе. Вы понимаете? То есть это же сколько лет все это наблюдалось? То есть мокрый снег 9 октября к 3 сильным оттепелям в январе. Ну, мы к этому привыкли, но просто мы не замечали, какая погода была 9 октября. Выпавший снег означал начало зимы 21 ноября. Теплая и солнечная погода к холодному и дождливому июню. Ну вот почти это мы пережили в этом году. Не скажу, что холодное, но вроде как вот дождей было многовато. А у нас сегодня теплая и солнечная погода. Ну, правда, с облаками. Розовый закат к сильным ветрам, дымка на закате к ненастью, яркие звезды к хорошей погоде, тусклые к дождю или снегу. Нет, яркие звезды, у нас сегодня хорошая погода, и ближайшие дни тоже ожидаются просто удивительно теплые солнечные денечки, с чем я вас, друзья мои, поздравляю. Ну, правда же, хорошая новость. Вот одно то, что за окном плюс, неважно, плюс 3, может быть, у кого-то плюс 1, за городом явно прохладнее. Вот этот плюс, пусть это будет первым плюсом в копилку нашего сегодняшнего дня и настроения для всех, кто настроен на волну нашей радиостанции. Максим Фадеев с песней под названием «Сестричка» продолжает этот музыкальный час. А впереди астрологический прогноз на день сегодняшний.

Это был Маранди. Аллилуйя. 7:34 в стране. И самое время рассказать, что сегодня звезды нам советуют. Как себя вести, на что обратить внимание, чего не делать. И, в общем-то, чем сердце успокоится. Так, спасибо большое, Михаил, за присланное сообщение. Так, начинают подтягиваться, просыпаться. Ну, хотя, я думаю, конечно, они проснулись давно. Это я утрирую. Все уже давным-давно на ногах. Начинают присылать свои музыкальные заявки. Правильно и делают. Предлагаю всем следовать примеру наших постоянных радиослушателей. Хотите поднять себе настроение, присылайте все на 8-771-202-1006. Приветы, музыкальные заявки, все выполню, все передам, все озвучу. Но сначала давайте вернемся к звездам. Овны, сегодня могут возникнуть ситуации, где кто-то слишком долго раскачивается, или вы сами чуть перескочили через важный этап. Не пытайтесь все контролировать. Иногда лучший результат приходит через спонтанность. В общении советуем заранее обозначить комфортную дистанцию и проверить ключевые факты. В отношениях партнер может ждать большей вовлеченности. Не отмахивайтесь от серьезного разговора. Тельцы. День предложит несколько вариантов, но не спешите с важным выбором или заключением договора. Сочетайте активность с осмотрительностью. Возможно, появится шанс обменяться услугами или найти партнера. Во второй половине дня обратите внимание на самочувствие и сделайте перерыв при усталости. Близнецы. Утром лучше посвятить время несложным делам или позволить себе немного лени. А вот вторая половина дня обещает быть плодотворной. И если предложат выбор, где оба варианта выглядят неплохо, не спешите обсуждать перспективы. Спросите, что мы делаем завтра. Так быстрее станет ясно, какой из путей реален. День хорош для новых знакомств. Раки. Может сложиться ситуация, где все стараются быть вежливыми и никого не обидеть, из-за чего важные темы замалчиваются. Не пытайтесь угадывать чужие мысли. Человек либо сказал, либо нет. Сосредоточьтесь на главном, ключевом вопросе в работе, жилье, профессии или отношениях с важным человеком. Не отбрасывайте чужой опыт в похожих обстоятельствах. Львы, к полудню начнут складываться выгодные условия, а во второй половине дня можно планировать активность. Даже в условиях неопределенности получится добиться подвижек. Но полного успеха ждать не стоит. Некоторые нерешенные вопросы могут создавать нервирующий фон. День может дать повод блеснуть, но проверьте, действительно ли это нужно. Осторожно с желанием доказать свою правоту в споре. Девы. Сегодня хорошая возможность заметить то, что другие пропустили. Но увидев несостыковку, не пытайтесь сразу исправить все. Выберите одну самую важную вещь, остальное оставьте до понедельника. Успех во многих сферах будет зависеть от готовности действовать в партнерстве и соблюдать баланс интересов. Утром есть окно для личных дел. Весы. Утром день может не задаться, но к полудню ситуация улучшится. Появится энергия, мотивация или поддержка. Не унывайте и не стучитесь в закрытые двери. Обходите сомнительные варианты. Важно найти баланс между работой и личным, не перегружать себя. Скорпионы. Чужие слова сегодня стоит слушать особенно внимательно. Одна фраза может нести больше смысла, чем кажется. Не спешите с ответом. Иногда собеседник выдает главное, когда думает, что уже все объяснил. Удвойте внимание к формальной стороне контактов. Проверьте искренность намерений, уровень профессионализма, законность шагов. Стрельцы. Может сегодня раздражать чужая неопределенность, захочется встряхнуть ситуацию. Спросите, куда движетесь, но не устраивайте марш-бросок в неизвестность. Если старый вариант перестал устраивать, сначала четко сформулируйте, чего хотите, а чем хотите его заменить. Утром воздержитесь от лишней целевой активности. Поле для действия появится после полудня. Отсекайте сомнительные варианты. Козероги. Может всплыть мысль, что вы слишком долго поддерживали решение лишь потому, что сами его когда-то приняли. Сегодня можно тихо скорректировать один элемент, не устраивая громких объяснений. Будьте собраннее. Внимание может потребовать контакт с ключевым человеком, личный статус или репутация. Убедитесь, что нет обмана или собственных иллюзий.
Водолеи. И есть риск попасть в разговор, где все говорят разумные вещи, но никто друг друга не понимает. Не добавляйте еще десяток аргументов, просто спросите человека, что именно он хочет получить в итоге. Вторая половина дня подходит для того, чтобы уточнить свои права и обязанности, укрепить статус в партнерстве. Не отвергайте непривычный совет сразу, проверьте его на практике. Рыбы. Сегодня легко увлечься красивой возможностью, особенно если она появилась вовремя. Но вечером стоит перепроверить факты. Ваша фантазия может дорисовать недостающие детали. Если после проверки история все еще выглядит хорошо, действуйте. Фокус сместится на формальную сторону отношений. Поиск баланса интересов, подписание или расторжение договора, рассмотрение претензий. Слушайте, ну такое ощущение, что несмотря на то, что сегодня пятница, просто какой-то день, ну очень деловой, ну прям вот деловой-предделовой, и прям как-то все так и не просто. Ну а о чем это говорит? О том, что я говорю каждый день. Во-первых, нужно настраивать себя на то, чтобы сегодня подобрать хвосты. Делать это нужно с улыбкой, с уверенностью, точно составив себе план своих действий. Кому-то больше внимания обращать на то, что происходит вокруг, кому-то меньше, но при этом, конечно же, придерживаться исключительно своей цели. И не унывать ни при каких обстоятельствах, ни на капельку, потому что с улыбкой все трудности решаются гораздо легче. И улыбчивому человеку всегда готовы помочь больше, чем унылому. Не надо выжимать жалость слезами и унынием. Вот такие советы от звезд и от меня, собственно говоря, тоже. 7:40 в стране. Буквально через 7 минут солнышко таки взойдет где-то там на горизонте. Ну, давайте себе представим эту картинку и подышим, глядя на все это происходящее вместе с группой «Вакуум».

Вопрос, опять же, не про меня, но тем не менее, отвечу, раз вопрос задан, где я? Я здесь, я в студии для того, чтобы выполнять ваши музыкальные заявки и приветствовать наших ранних радиослушателей. Для Дашеньки звучит продолжение нашей музыкальной программы песенка из мультфильма «Паровозик из Ромашково». Доброго утра и хорошего дня!

милота. 7:49 в стране. Понятное дело, что сейчас детки отправляются в садики, в школы. Это дорога, конечно, не знаю, для кого-то с радостью, интересом, для кого-то иногда грустно. Я знаю, что в садик я очень не хотела ходить. Это мне родители рассказывали. Для них это была пытка. Ну и, собственно говоря, для меня тоже. Я не понимаю. Ну, а по-другому нельзя было, да. Поэтому, видимо, мысли вот про детство, естественно, мои глаза уткнули в новости о том, как водитель детского автобуса превратился в судью и разбирает ежедневные тяжбы детсадовцев. Ну, понятно, что водитель что делает? Безопасно доставляет маленьких пассажиров в учебное заведение. История из Кении, понимаете? Так вот, некий житель Найроби, который возит детишек в детский сад, причем стал для них еще и вот таким, ну, можно сказать, судьей. Он практически каждый день разбирает тяжбы, которые могут, ну, из чего состоять. Не поделили место у окна. Вот если взрослым пофиг, да, куда сесть, лишь бы было свободное место, то для детей, конечно, это очень важно. Он внимательно выслушивает аргументы обеих спорящих сторон, пытается восстановить ход событий, а после выносит справедливое решение, понимаете? Причем делает так, что и проигравшая сторона не чувствует себя обиженной. То есть товарищ водитель пользуется популярностью, он и в соцсетях прославился. Вот, люди высоко оценили его терпение и вот такое серьезное отношение к детским драмам. Ну, а что, да? А потом нам вот что, не дали место у окна. А потом приходится платить бешеные деньги у психолога, который говорит: давайте проработаем вас. Что, какая-то у вас драма была в детстве. Что-то не так случилось. Не было у вас хорошего водителя, который мог бы разобраться и посадить вас рядом с собой и успокоить. Вот так все. Ну, мы родом из детства. Все наши проблемы родом из детства. Но мы сегодня об этом вот поговорили и забыли. Потому что самое время выполнить еще одну музыкальную заявку от Михаила. Вдруг он сегодня... Вдруг, почему-то, сегодня он пожелал поднять градус наготы, потому что песня прозвучит под названием «Голая» для вас, для вашего настроения, Михаил, и для всех, кто настроен на волну нашей радиостанции.

Кэти Перри, если кто узнал. Не узнали? Ну так это ж Кэти Перри. 8:02 в стране. Мы разменяли очередной музыкальный час информационный для всех, кто настроен на 106 FM. Приветствую в студии. Для вас работает Елена Левитан. Я сегодня дежурная по утречку. Мы с вами пробудем до 10. В этом часе у нас урок казахского языка. Конечно же, слушаем, запоминаем, используем. И игра «Керемире» для истинных меломанов. Так что все идет по плану. Надеюсь, что у вас тоже. Да? Никаких сбоев, никаких там отклонений, ничего там не прилетело ниоткуда, не пришло ничего. Ну и прекрасно. Вот так и должно быть. Давайте в таком ритме и двигаться вперед. Заглянула в, знаете ли, вот в ленту всяких безумных новостей, но это не стоит вашего внимания, поэтому знаете что? Мне кажется, за обед вообще в новости не нужно заглядывать. А вот уже ближе к 11 наша информационная команда, служба, расскажет вам самое главное, что вы должны знать и чего вы не должны пропустить. В данный момент могу лишь сказать о погоде. Да, плюс 3 сохраняется градус, знаете ли. И плюс 18 нам сегодня обещают днем синоптики. Не могу сказать, что будут отсутствовать облака. Они уже присутствуют. Знаете ли, так это зашли, даже не постучавшись. Будут присутствовать, но это не обещает нам осадков. А по народно-погодным приметам сегодняшний день, что нам обещает? Нам обещает в ближайшие дни тепло, да. Так что все будет хорошо. Выходные вообще просто огонь. Я всем предлагаю, уже вот прямо сейчас можно подумать, куда можно отправиться, чтобы не сидеть эти выходные дома. Потом будете жалеть. А нам это надо? Я вот, например, летом половину... 2/3 не выполнила того, чего хотела. И теперь вот сижу, жалею. Не могу пожалеть о том, что если вот пожалеть вот эти, провести выходные как-то бесцельно, бездумно. Так, что еще? Ну, по сути, все. Я надеюсь, что кто-то уже добрался на работу, а кто-то только просыпается, чтобы собраться и выйти. Поэтому имейте в виду, да, прохладно, по ощущениям, чуть теплее. Ну, ветра нет. Кстати, ветра нет. Это успокаивает, это радует, потому что отсутствие ветра, это всегда... Ветер будет только у вас за плечами от вашей скорости движения и езды. Ну, это уже другая история. Так, что еще? Все, пожалуй. Двигаемся вперед. У нас новая музыка от коллектива под названием «5 утра». Или «Ой-ой-ой». Ну, в общем, знаете, это все как будто ой-ой-ой, какая новая музыка от 5 утра. Давайте вот так скажу. И давайте послушаем, и будем двигаться вперед. Если есть приветы, поздравления, заявки музыкальные, все присылайте нам на номер 8 771 202 10 06. Все исполню, все передам.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 876 856 55 15 номеріне хабарласыңыздар.

Синклеру, честное слово, давно не слышала, как же он хорош, как же он хорош и свеж, даже если его забыл, и переслушать через какое-то время очень даже приятно. 8:18, на всякий случай сообщаю информацию для тех, куда-то тем, кто куда-то спешит, мчится, собирается. Сегодня у нас пятница, радостный день, и вот что, кстати, по поводу пятницы, да, наткнулась на информацию о том, что в Дубае установили бесплатное автоматы, которые круглосуточно выпекают хлеб по запросу. Любой нуждающийся может получить горячий хлеб совершенно бесплатно. По-моему, чудесно. Правда же? И вещи, и автоматы, и идея. Это замечательно. А я к чему? Что я знаю, что по пятницам некоторые магазины тоже выставляют бесплатный хлеб, которые могут зайти в нашем городе. Я про наш город говорю сейчас, не про Дубай. Могут зайти и выбрать себе все, что они, какой хотят. То есть вот, если есть, вас интересует какой магазин, пишите мне, нам на WhatsApp, я вам отвечу. Кстати, на WhatsApp же и присылайте свои сообщения с приветами, поздравлениями, заявками на программу. Что еще из хорошего в мире? Потому что, ну знаете, ну прям вот я не знаю, что-то как-то неделю все такое ощущение, вообще ничего хорошего не делали. Не скажу, что это свежая новость, но как идея мне нравится. А вдруг кто-то услышит о том, что в Китае вместо коммерческой рекламы выставляют своих ученых на всеобщее обозрение и относятся к ним как к знаменитостям. Да, меняют там отношения, скажем, уже я говорил, и мои коллеги говорили, меняют позиции, скажем, просто популярности от блогеров, там, кого еще, кто там, тиктокеров, на людей, которые действительно приносят пользу стране, в какой-то вклад вносят. И мне кажется, это очень важно. Это, конечно же, вот не простая голимая популярность по лайкам, а знать в лицо тех, кто важен и нужен стране. Не могу не сказать вам, друзья, но вы просто обязаны это знать, потому что, ну как мы без этого жили до сих пор? Создан одноразовый защитный чехол для языка, для тех, кто принимает горькие лекарства. Ну вот вроде бы и смех смехом, а вот правда же. Ну я-то вот потерплю горькое, а кто-то заест сладеньким, а кто-то не может это, вот не переносит. Пожалуйста, вам чехол на язык и... Пожалуйста, принимайте на здоровье. Хотя, хотелось бы, наверное, напротив сказать, давайте как-нибудь без лекарств, кстати. Осень, да, многие немного начинают чихать, кто-то кашлять, кто-то еще чего-то. Пьем витамины, заряжаемся. А что летом делали вообще, я не знаю. Где витамин D накопленный за все это? Берегите себя, будьте здоровы. Вот, пожалуй, на такой позитивной ноте прервусь для того, чтобы дать возможность выйти на нашу радиосцену Ване Дмитриенко и Ане Пересильд. Да, а следом урок казахского языка у нас пройдет. А я уже буду готовиться к программе Керемире, так что и вы настраивайтесь на то, чтобы сегодня очередную загадку разгадать, разузнать и получить максимум удовольствия.

0: 10 қазаннан бастап 5 жұмыс күн ішінде Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Жылайып кенттік округі, Желаева өндірістік аймағы 41-ші үй мекенжайы бойынша қойманың бір бөлігі шиналарды қайта өңдеу, техна қайта жабдықтау, қоршаған ортаны қорғау бөлімі материалдары бойынша жария тыңдаулар түрінде қоғамдық тыңдаулар өткізетіндігін хабарлайды. Жобалық құжаттамалар топтамасымен танысуға, сондай-ақ ескертулер мен ұсыныстарды келесі сілтеме арқылы білдіруге болады. ndbecology.gov.kz жобаны әзірлеуші NBEC Power жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Сұрақтар бойынша жобалаушыға хабарласыңыз. info@imbec.com.kz телефон 8-71-12-54-97-57.
1: Всегда мечтал попробовать себя в роли ведущего на радио? Тогда тебе к нам! Радио ОК набирает в команду радиоведущих на казахском и русском языках, а также ведущих новостей и редакторов. Интересно? Тогда пиши нам на WhatsApp 8 771 202 1006. Радио ОК на волне твоего города.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8-776-856-55-15 номеріне хабарласыңыздар.
1: Каждый день в 8.30 и 18.30 игра для настоящих меломанов «Керемеры». Слушаем, угадываем и выигрываем.
3: Ну где вы, меломаны дорогие? Надеюсь, что все на своих местах, потому что 8.30 в стране, и самое время действительно проверить в очередной раз ваш слух и умение распознавать настоящую музыку, ну, как бы правильную, нормальную, в череде таких непонятных звуков. Приветствую всех, кто на волне радио ОК, игра Керемере в эфире, так что устраивайтесь поудобнее, паркуйтесь, выходите куда-нибудь, чтобы вас не слышали, вам не мешали. Ну, а главное, слушайте внимательно. Суть игры нашей проста и неизменна. Пока нам вот нет возможности, у нас нет возможности, даже вот это плохо говорить, и нельзя, наверное, еще чего-нибудь наворотить такого. Пока продолжаем в своем ритме и русле двигаться и вот играем. Разбираем музыку. Мне кажется, как только мы источимся на этом поприще, то есть переберем все песни, чтобы не повторяться, вот тогда мы что-нибудь придумаем такое эдакое. Так, ну что, прозвучит сейчас фрагмент, перевернутый фрагмент композиции, песни. То, что сегодня прозвучит, это можно назвать песней. И вам нужно узнать, что в этих звуках, что это за песня, кто ее исполняет. Я вам скажу, песня эта не старая. Не совсем, ну как, что сейчас считать свежим? Трехдневная? Нет. Ну, чуть больше, наверное. Прошлого года, скорее всего, эта песня. Время сейчас летит очень быстро. Тут свежесть прям как-то вот раз и уже не свежая. Что касается исполнителя, ну, наверное, я позже скажу, а то вдруг вы чуть-чуть, я тут прямо так сразу вам подсказываю, вы скажете, и что нам осталось делать? Собственно говоря, можете даже и песню не ставить, сейчас мы позвоним, все расскажем. Ну, в общем, сразу скажу, это вот, давайте начнем с того, что песня эта не старая. Ни 80-е, ни 90-е. Это вот наше с вами время. Настоящее время, вот так еще говорят. Готовы? Желаю всем удачи. Мне важно, чтобы вы назвали исполнителя. Мой коллега любит, когда называют песни. Но вы уже настолько ко всему приучены, что правильно и даете развернутый всегда ответ. И кто, и что, и когда, и где. А потом еще и рассказываете про этих исполнителей. За что вам искренне моя благодарность и признательность. Готовы? Все. Слушаем фрагмент и распознаем, кто это и что это.

вот и все. А вы еще чего-то ждете? Нет-нет-нет, песня закончилась, фрагмент перевернутый закончился. Вот, слушайте, я сама прям заслушалась, интересно. Ну, мне-то проще слушать, я знаю, что это такое. Есть какие-нибудь варианты, друзья? Пересылайте их, можете проверяться, перепроверяться на WhatsApp. А можете сразу звонить. Ошибаться, знаете ли, сегодня звезды советовали. Не бойтесь ошибаться. Это, знаете ли, ничего не стоит, это не страшно. Признаться, признать свою ошибку тоже иногда полезно. Что я могу еще вам сказать? Вообще, это удивительный человек. Знаете, мне кажется, он по вечерам, этот человек, сетует на свою судьбу. Потому что все есть. Голос. И внешность какая-никакая. Талант. Но почему-то на фоне других, более бесталантных, почему-то не столь заметен. И ведь все конкурсы, все вот эти вот, я не знаю, какие там фабрики, неважно, где участвовал, занимал исключительно первые места. Выделялся однозначно. В исполнении каверов, ну, просто потрясающе. Демонстрирует такое мастерство свое вокальное, что переплюнет, я не знаю, ну, мне кажется, даже нет такого. Вот последний конкурс показал, что он просто мастер. И вот что, получается, не хватает человеку? Вот как-то звезды не сошлись, что? Какого-то не то что обаяния. Вот чего-то не хватает. Может быть, песен нет каких-то, которые бы его вытащили и на Олимп и оставили там задержаться немножко. Между прочим, вот это единственная песня, которую я знаю, которая, ну скажем, это его, для него. И вот он с ней пока вроде как везде выступает и хорошо его приветствует. Вот все, что могу рассказать вам. Друзья мои, а что это мы так затихли-то? Я не поняла. Я-то задумалась. Я с этой целью сегодня и представляю этого артиста, чтобы можно было... Так, кто-то прислал сообщение. Чумаков. Нет. Чумаков так... Так, Дмитрий Колдун. Саш, нет. Чумаков, Дмитрий Колдун. Вот, видите? Видимо, проблема в фамилии. Я нашла причину его непопулярности. Ему надо взять какой-нибудь псевдоним, и тогда его будут лучше узнавать. Нет. Даже как не знаю, Колдун. Ну, Колдун, ну нет, он не так вытянет. А Чумаков-то уж тем более. Еще перебирайте, пожалуйста. Победитель очень многих разных телевизионных конкурсов, музыкальных конкурсов. И вот я вот, честно сказать, я вот знаю вот эту песню. Для меня он человек вот этой, пока вот этой одной песни. Все остальное он прекрасно поет, перепевая песни Лазарева, Киркорова, зарубежных исполнителей. Он это делает просто потрясающе. Диапазон голосовой... удивительный, то есть, но он раскрывается на чужих песнях, понимаете, ну нет у него репертуара, никто не хочет его, вот, Гагунский. Какая хорошая, какая смелая версия, можно сказать. А давайте еще раз послушаем, чтобы вы не мучились, не страдали. Давайте, вот, да, потому что вот здесь он очень высоко поет, ну, вспоминайте, кто так еще может.

0: Парк Тишман, еще одна версия пришла. Нет, да, Тишман, кстати, Тишман, у того другая проблема. У Тишмана другая проблема. Он же сам пишет, Михаил сдается. Так, все, сдаетесь. У Тишмана другая проблема. Ему, он, кстати, вот тоже удивительная личность, да? Песни, тексты великолепнейшие. Нам с музыкой проблемы, а голос тоже есть. Ну, как бы он на своем... Так, есть у меня телефонный звоночек. Куда нужно вот эту вот нажимать? Зелененькую. Вверх. А, вот так можно сделать. Сейчас, секундочку. Алло. Алло. И? Алло. Ну вот нет у меня связи. А как так? Как так-то? Как так? А вот Иван звонит. Сейчас, подождите. Подождите, пожалуйста. Ну, вот, куда-то надо ткнуть. Так, подождите. Ответ на вызов. Вот. Алло! Так, ну тут у меня не получается. Сейчас, секундочку. Что у меня тут еще? Ну, вот видите, теперь я вот запарилась просто вот в этих всех сообщениях. Так. Опачки! Вот это... Вот. Куаныш. А вот вы правы. А вот вы дали правильный ответ. Это я вот вам делаю подсказку. Дозвонитесь ко мне, пожалуйста. Ну, не любит меня техника, кнопки вообще не служат. У меня даже отпечатки пальцев не проходят нигде. Пожалуйста, вот Куаныш догадался, о чем речь. Закончу про Тишмана. Да, прекрасные слова. Там что-то с музыкой. Так, звонит. Алло.
1: Здравствуйте.
0: Ну, наконец... Ой, люди, наконец-то люди, я спасена.
1: Здравствуйте.
0: Доброе утро.
1: Ну, а я метод перебора уже.
0: Ну, я поняла, так все и поступают. Так, когда если сразу не узнал, начинаешь пытаться методом перебора. Ну, скажите всем, кто это?
1: Панайотов.
0: Александр Панайотов! Ну вот и теперь скажите, что я сказала не так про него? Ну согласитесь, голос же потрясающий.
1: Все так, да.
0: Ну
1: все
0: вот...
1: так, потрясающий. Голос хороший, но один раз, по-моему, только он пил, по-моему, на фабрике.
0: Да. Последний телепроект «Маска», он там очень хорошо себя показал. И до последнего никто не мог его узнать. А так...
1: Есть такое.
0: Я вас искренне поздравляю. Где вы сейчас находитесь?
1: Спасибо. В очереди к светофору.
0: Понятно. Что, пробки в городе?
1: Ну, заторы.
0: Ох ты ж.
1: Пробок у нас нет.
0: У нас заторы.
1: Пробок у нас нет.
0: Да,
1: в нашем нет пробок у нас.
0: Прекрасно. Кому передадите приветы? Может, соседям, кто в машине сидит?
1: Всему Уральску передаю привет, вашему коллективу, все, кто меня узнал, голос узнал, все, кто слушает радио ОК. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Погода радует, такой день уже.
0: Да, а впереди еще лучшие выходные прекрасные. Спасибо большое, главное, что вы с нами, чтобы все на дороге... Чтобы было все на дороге. Берегите себя. И ваше имя мы внесли в список победителей.
1: Спасибо.
0: Спасибо. До свидания. Так, все, победитель определился. Это Куаныш. Прекрасно. Кто узнал? Кто молодцы? Кто сейчас в заторах? У нас нет пробок. Надо запомнить это. Дмитрий, вы запомнили? У нас нет пробок, у нас есть заторы. Кстати, ну он тоже прав. Так, теперь что касается загаданной песни. Ну вот придется сейчас еще договаривать до рекламы, чтобы потом спокойно ее послушать. Ну вот видите, Куаныш со мной согласился. Александр Панайотов. Вот кто наши там сейчас? Александр, Михаил, скажите. Ну фамилию же вы знаете, слышали. И может быть где-то он вам попадался в каких-то телепроектах. Да, поет. И я вам скажу, очень хорошо поет. И это все признают. Чужие песни, еще раз повторюсь, перепевает, ну, если не один в один, по-своему, со всеми там мелизмами и со всеми... Просто великолепно. Ну, вот сам как... Я не знаю. Пошла бы я на его концерт с его репертуаром. Да нет же. Я подожду, когда он действительно у него появится. Тем не менее, вот эта песня, которая была загадана, она называется «Миллионы людей». Не знаю, кто ее написал для него. Она шикарна. Она пока демонстрирует и его умение, и его мастерство. Ну, собственно говоря, песня неплохая. И вот теперь могу сказать спокойной душой. Мы ее услышим сразу после коротенькой рекламы. Спасибо большое всем, кто принял участие, всем, кто пытался, неважно каким методом, разгадать этот перевертыш, но тем не менее мы выяснили, кто скрывался за этой музыкальной абракадаброй, и теперь услышим Александра Панайотова буквально через минуту.
2: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 876-856-56-55-15 номеріне хабарласыңыздар.

знаете ли, друзья мои, замечательное получилось послесловие, такое по скриптум к игре, потому что у нас продолжилось обсуждение заслуженной, незаслуженной, непопулярной, неизвестности, скажем, широкой. Хотя, может быть, мы ошибаемся, может, мы заблуждаемся, и его действительно, и ничего этого и нет. Но, тем не менее, спасибо большое Михаилам, которые вот это вот... Тему продолжаем, да. Может, продюсера не хватает, еще чего-то. Ну, сам факт, что, видите, вроде как ни о чем, а поговорили. Так, есть у меня еще заявка от Михаила Великого. Сейчас найду, обязательно сделаю. Иван, ну вот прям мы сейчас хотели с Дмитрием прям записать извинения в Инстаграм, выложить за то, что не взяли трубку. Простите, пожалуйста. Я знаю, что... Причем моя мысль о том, что сейчас позвонит Иван, и он точно угадает, назовет правильное имя, у меня была. Поэтому, ну... Приношу свои извинения. Так получилось. Наверное, так нужно. Не переживайте. Что еще? Друзья, не могу не сказать под финал этого часа. Я не знаю, может быть, потому что захотелось перекусить. И опять же, вот о чем думаешь, мысли материализуются. Правда, у меня неправильно они материализуются. Они какой-то информацией, которая появляется, попадает на глаза. Мы уже привыкли, что пиццу творят из чего и как угодно. Сейчас вот прям вот творчество кулинарное, оно даже не высокая кулинария, а именно вот такая простая, бытовая, на таком уровне, что мама не горюй, совмещают несовместимое. И вот вам, пожалуйста, я не знаю, может быть, вы уже в курсе, я это впервые видел, но я почему обратил на это внимание, что мне, например, эта идея очень даже зашла. Значит, пользователи интернета сейчас вот обсуждают, и мы с вами к этому тоже присоединяемся. Фотографию, на которой показана закуска, макароны с сыром в вафельном стаканчике, в рожке. Понимаете? И, как ни странно, когда эта фотография была выложена на просторы интернета, вот это сочетание не особо, знаете ли, как-то вот сагрессировало, что ли. То есть люди не набросились с критикой. Это удивительно. Многие даже представили, что они бы даже такое попробовали. И оказывается... Ну, там, правда, переживают, что рожок-то должен быть сладким. Но я хочу сказать, что... Вафельные стаканчики, они не всегда сладкие. Рожки тоже можно сделать из разного теста. И вот, пожалуйста, кто-то из комментаторов рассказал, что в парке развлечений в Орландо продают подобную закуску. Макароны кладут в рожок, сделанный из чесночного несладкого теста. Очень удобно держать в одной руке макароны, а в другой стакан с напитком. А? Как вам такой кулинарный эксперимент? Мне очень зашло. Ну, мы уже привыкли, то есть что-то там в тесто заворачивается, то есть, да, вот эти вот все... бачки, я забыла, как они называются. Да, все, я забыла. Вот то, что в лаваш заворачивается... Или у меня, может, от голода сейчас помутнение в мозге, в голове. Ну, не факт, вы знаете, про что я говорю. А вот вам, пожалуйста, подходишь. Мне, пожалуйста, макароны с сыром в рожок из чесночного-то теста. А? По-моему, ничего. Схрумкал так, собственно говоря. И немного, главное. А значит, если немного, то это полезно. Вот такие вот дела. Если у кого-то вдруг сейчас время перекуса, приятного аппетита тем, кто добирается до работы, потому что начало ее в 9:00. Удачного пути. Не забываем улыбаться, думать о хорошем. И вот, пожалуйста, только что был Александр Панайотов, которого практически, ну, сразу сходу ты никто и не узнал. А вот сейчас у нас Артур Пирожков вам на закуску. Это те самые макароны с сыром в вафельном рожке. А они с Клавой Кокой. С песней «Хочешь». И вот все знают. И попробуй, и вот переверни хоть 10 раз. Угадают все.

но факт. Я уверена, что очень многие знают эту песню и, конечно же, прекрасно знают творчество Артура Пирожкова и Клавы Коки. А у меня есть музыкальная заявка от Михаила Великого, «Папина принцесса». Она звучит в продолжении этого часа. Точку, в котором поставят «Каскад» и «Феликс Картал». Так что, друзья мои, встречаемся в следующем.

в обратном звучании, чем разберу все слова. А Тима Белорусских в этой песне под названием «Цветочный сад». Единственное, я поняла фразу, это «скоро осень». Ну, припозднились мальчишки. Как скоро? Уже середина осени. Вот прям по всем параметрам середина. Прям середины осень. Но благо дело, что она такая хорошая и теплая. Слушайте, это даже... Мы как-то привыкли, что сентябрь — это такое легкое продолжение лета, а октябрь, то есть это вроде как бы еще и не сентябрь. Поэтому давайте радоваться и наслаждаться. Плюс 5 за окном, по ощущениям гораздо выше. Плюс 19 максимально воздух прогреется. То, что можно еще в футболочках походить при наличии отсутствия ветра. А завтра плюс 22. А послезавтра плюс 22. Это когда ж такое было? Вспоминайте. Ну, по-моему, замечательно. И пятница прекрасная, и суббота, воскресенье обещают быть жаркими. Прям в прямом смысле. Да, нужно добавить просто еще чего-нибудь. Я имею в виду дровишек каких-нибудь, и все, и будем потом вспоминать, какой был чудесный октябрь, и как мы здорово проводили время. Да, кстати, по-моему, завтра что-то большое планируется в парке городском. Ну, в общем, да, там какое-то мероприятие будет проводиться. Стоит выйти прогуляться. Я воспользуюсь моментом. 1000 лет не была в парке. Надо пойти посмотреть на уровень. Вот всегда интересует, что уровень воды, насколько пожелтели деревья. Ну и есть ли там какие-то новые аттракционы. Хотя ни на одном, кроме колеса, никогда, в принципе, и не каталась. Не каталась, да. Так, что у нас в этом часе? В этом часе у нас потрясающая программа «Кто сегодня молодец?». Ваши заявки, приветы, поздравления. Можете присылать их в течение часа, можете присылать свои музыкальные заявки. Все выполню с огромной радостью и удовольствием, дабы доставить вам порцию хорошего настроения, которую вы, в свою очередь, должны в себе поймать, культивировать, приумножить, ну и провести также вот прекрасно весь день, сегодняшний день, пятницу, 9 октября. Так, что у нас впереди? Впереди у нас «Контактес». Что сие такое, не знаю. Живое ли это, а не живое? Ну вот, блин, мне кажется, надо это воду живую где-то найти и брызгать на такие треки, чтобы понимать, оживет, не оживет искусственный то ли интеллект, а ли нет. Да, с другой стороны, уже как-то так все... заметили? Как все свыклись уже? А кто-то даже уже из звезд говорит, да ничего, нормально. Нет, кому перекрывают, конечно же, дорогу к заработку, те, конечно, возмущаются. А мы-то простые пользователи. Нам-то что? Нам лишь бы, чтобы музыка хорошая была. Вот и все. Так, Сон Паскаль, Жас Дориен у нас... No Winnet? Что такое? Не знаю. Сейчас послушаем и разберемся. Так что всем, кто с нами, я вас поздравляю, что вы выбираете радиостанцию «Окей». Мы всегда на позитиве, мы всегда здесь. С 11 часов наша информационная служба приступит к своей работе и расскажет вам самые главные новости, которые вам нужно знать. А все остальное, за что отвечаю я по утрам, я выбираю очень кропотливо. Пока там ничего хорошего. Ну вот рассказал вам про рожок с макаронами. И имейте это в виду. А вдруг вам захочется кого-то удивить? А Новый год не за горами, а? Вот, пожалуйста. Все придут и скажут, так, где тут оливье? А вы рожок с макаронами. И удивительно, и просто, и недорого. Кстати, надо самую взять на заметку.

просто увлеклась, честное слово, подготовкой ваших сообщений. Они такие разбросанные, но это замечательно. Главное, что они есть. Это радует. Обратная связь в наличии. Это, конечно, всегда приятно. Ну, а теперь серьезно. Вот честно вам скажу. Кстати, 9:20 уже в стране. Нашла интересную историю. Не знаю, почему она зацепила. Наверное, ну, вот это первый раз за долгое время, когда хочется, наверное, позавидовать тем, кому сейчас за 20, чуть за 20 или 30 лет. Потому что, наверное, так и нужно действовать в наше время. А может быть, это действительно другое поколение, другое отношение к работе, к жизни, к себе самому. Суть в чем? Братья-финансисты из Сингапура бросили корпоративные карьеры и начали торговать лапшой в торговом центре. Как все происходило? Значит, 29-летний Скотт и 31-летний Трой Ли работали в области технологий и финансов. Понимаете? То есть это серьезные компании. Значит, зарабатывали порядка 3 с лишним миллиона тенге в месяц. И вот в августе прошлого года Скотт решил, что устал от офисной жизни и уволился. А позже и Трой присоединился к нему, последовав его примеру. На скопленные деньги братья решили открыть собственное кафе в популярном торговом центре и торговать лапшой. Ну, благо дело, что вот как у нас шаверма, что еще, что-то еще, вот там вот, по-моему, мне кажется, через каждые 3 метра лапшичная, и это вполне нормально. И у всех будут клиенты. Так вот, они открыли свое дело в июне, однако недавно Скотт и Трой объявили, что вот 25 октября, сегодня какое? Сегодня 9-е. 25 октября будет их последним днем работы. Заявили, что бизнес шел хорошо и мог развиваться дальше, однако такой образ жизни им тоже не пришелся по вкусу. Им приходилось работать по 70 часов в неделю, а единственный выходной уходил на закупку продуктов. При этом заработки оказались гораздо ниже, чем на предыдущих должностях. Они признались, что хотели закрыть кафе еще в августе, но за первые 2 месяца у них появилось очень много посетителей. С некоторыми они подружились, и, понятное дело, конечно, любое расставание – это маленькая смерть. Поэтому братья решили продолжить работу насколько, ну вот сколько, сколько будет возможно. Теперь размышляют, чем бы заняться дальше. Ну, кстати, вот к корпоративной работе они возвращаться тоже не хотят, но это всегда так. Откуда ушел, туда возвращаться не особая охота. Но вот суть в чем, вы понимаете? Да, хорошо, вот и казалось бы, да, найти хорошее место. Стоит иногда призадуматься, то есть все хорошо, зарабатывали серьезные компании, и вдруг что-то, вот что-то перестало удовлетворять, может быть, приносить радость, и люди ушли. Пошли, ну, скажем, путем таким, давай попробуем сами. И ведь тоже вроде пошло, да, чуть меньше, но ведь что-то ведь хватало, чтобы развивать и продолжать бизнес. Мне даже очень интересно узнать будет, чем все это закончится. То есть, вернее, не закончится, у них вся жизнь впереди, чем это продолжится. Но мысль о том, что да вот если что-то не устраивает, да, нужно как-то вот ну, искать другие пути, а не держаться до последнего. Потому что это только будет тебя разрушать самого. И вот как же говорят, лучше жалеть о том, что не получилось, чем о том, что ты не попробовал. Как-то так, как-то так. Это на всякий случай такая мотивационная информация, история на пятницу. На такой задорный рабочий настрой. Что у нас дальше? Объявленные чуть ранее Жас Дурен, песня на кассете, много еще музыки. Ну и, конечно же, программа «Кто сегодня молодец», заявки на которые поступают, и я продолжаю их с ними знакомиться, прочитывать, может быть, там какие-то есть особенные пожелания, поэтому все изучаю очень кропотливо и тщательно.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Размещение рекламы на Радио ОК. Звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: сегодня молодец.
1: И, как всегда, точно по расписанию программы «Привет и поздравления» в эфире нашей радиостанции 9.30 в стране. Ну что, я вам хочу сказать, да, видимо, неделя была сложной не только у меня, но и у большинства наших слушателей, потому что, видимо, хвостов накопилось много, да? Да, и поэтому на приветы, конечно, времени очень мало, и их, собственно говоря, мало. Но, тем не менее, они есть, и от того, что их меньше, они ценнее и дороже. Спасибо большое всем, кто присылает сообщения, всем, кто общается, рады всегда все это выпустить в эфир. Итак, поехали. Первое сообщение от Гульмиры. Передайте, пожалуйста, привет моей дочери Аружан. Она недавно получила водительские права. Кстати, сегодня много про водителей. Водительские права. И теперь я переживаю за нее немного больше обычного. Желаю ей уверенности за рулем, внимательности на дороге и всегда возвращаться домой целой и невредимой. Ну да, и, конечно, пусть машина только радует. Да, и не подводит. Прекрасно. Так. Доброе утро. Хочу передать привет моему мужу Марату. Это... Так, сегодня у нас ровно 20 лет с того дня, как мы впервые встретились. Здорово. Для кого-то это просто дата, а для меня день, с которого началась наша общая история. Да. Марат, спасибо тебе за все эти годы. Желаю... 20 лет? Это много. Спасибо тебе за все эти годы. Желаю нам еще много лет вместе, спокойных, счастливых и обязательно с поводами посмеяться. Это прислала Сауле. Я вас искренне поздравляю с этой датой. Действительно, пусть все исполнится. Так, что такое здесь? Да, привет, Радио Кей. Передайте поздравления моей подруге Айслу от Гульнас. Она сегодня наконец-то закончила большой ремонт на балконе, который, кажется, длился целую вечность. Ну, знаете ли, с ремонтами всегда так. У меня уже 3 года он длится, и все. Поздравляю, теперь можно не выбирать плитку, наслаждаться своим домом и балконом. Пусть у тебя всегда будет уютно, тепло и много гостей. Ну, намек, я думаю... Айслу, я думаю, поняла ваш намек, Гульнас, по поводу гостей. Это прекрасно. Так. Что-то еще? Сейчас, секундочку. Так. Доброе утро, Радио Кей. Хочу передать большой привет всем нашим горожанам. Сегодня пятница, а значит, настроение уже должно быть соответствующим. Согласна. Желаю всем легкого дня, хорошего настроения, приятных встреч и чтобы выходные начались еще до их официального начала. Всем улыбок и отличной пятницы. Согласна с вами. Подписи нет. Телефон заканчивается на 0113. Спасибо большое. Спасибо. Я думаю, сейчас все вам говорят спасибо и кланяются, как я. Жаль, вы этого не видите. Михаил Великий прислал сообщение. Кстати, забыл передать привет. Ну, ничего страшного. Мы всегда исправим ошибочку. Привет водителям, которые пропустили в поток на ЖД переезде Желаева на серебристой Гранте. Огромный вам привет и рахмет. Задача была добраться с автопарка до Северо-Востока. Это 5 минут через мост. Но пришлось объезжать через Желаевский переезд. Да. Вот этот путепровод, конечно, перекрытый, он вносит коррективы и временные, и маршрутные для всех жителей, которым нужно вот куда-то там добраться в этой стороне. Поэтому вот спасибо большое. Спасибо всегда большое тем, кто уступает, пропускает. Я всегда это делаю. Иногда не получается... Но вот если я не тороплюсь, не спешу, я всегда пропускаю, уступаю, всегда держу дистанцию, чтобы кто-то мог встроиться, перестроиться. Не знаю, ну вот так повелось с самого, скажем, начала моего вождения. Мне не жалко. И, ну, кто-то... Я не спешу. Я и так движусь быстрее, чем пешеходы, поэтому я успею. Я всегда рассчитываю время как надо. Поэтому давайте будем взаимовежливы, помогать друг другу. От этого нам только всем будет легче и лучше. Правда же? Ну, а теперь по традиции, те, кто не получил персонального привета, ловите его лично от меня и радиостанции ОК. Всем привет! Всем отличной пятницы, хорошего настроения, успеха во всех делах. И даже если вы поднакопили хвосты и вам сегодня надо разгрести гору дел, знаете что, не спешите. Уступайте дорогу кому-нибудь. Просто потихоньку все делайте. И все сделается. СОФБС продолжает нашу музыкальную программу.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Размещение рекламы на радио ОК. Звони по номеру 8 776 856 55 15.

в нашей музыкальной программе. Кстати, тоже очень давно не слышала ее голоса, поэтому было приятно увидеть ее в своей музыкальной в плейлисте. 9.49 в стране, и мне ничего другого не остается, как поблагодарить всех, кто был со мной, входил в новый день, сегодняшнюю пятницу, 9 октября. Впереди чудесные погодные условия для отдыха в эти выходные на природе, на воздухе, просто для прогулки, дневной, вечерний, утренний. Ну, в общем, все прекрасно. Я надеюсь, что и настроение у всех, кто настроен на волну нашей радиостанции, такое же. На 106 позитива и никак иначе. А значит, я свою миссию на сегодня выполнила. Мое дежурство заканчивается. Отправляюсь далее мешать другим людям врываться в их жизни, что-то там говорить в их уши. Но уже этого, к сожалению, не услышите и не узнаете вы. Было приятно в очередной раз оказаться здесь на месте. Очень скоро приступит к своей работе наша информационная служба, наша команда новостейщиков. Сейчас собираются всего света новости, которые, конечно же, будут вам рассказывать в течение дня. И еще раз, всем отличного продолжения дня. Начало этому положено. Завершение хорошего. Остаться, переделать всех в свои хвосты. С легкой душой и сердцем провести выходные. И в понедельник с легкой головой вернуться на свою работу. А мы с вами услышимся в следующий четверг. Даст Бог, берегите себя. С вами была Елена Левитана. Всем пока.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: ИП «МНДМ Компани» объявляет, что с 19 октября 2026 года в течение 5 рабочих дней будут проведены общественные слушания в форме публичных обсуждений по материалам раздела охраны окружающей среды, переоборудование части склада под цех по переработке шин по адресу ЗКО, город Уральск, Желаевский поселковый округ, поселок Желаево, промышленная зона Желаево, дом 41. Ознакомиться с пакетом проектной документации, а также высказать замечания и предложения можно по ссылке ndbecology.gov.kz. Разработчик ТО «Янбек Пауэр». По вопросам обращаться по контактам проектировщика. info@yenbek.com.kz. Телефон 8-71-12-54-97-57.
3: Мечтаешь работать на радио? У тебя есть шанс стать частью команды «Радио ОК». Нам нужны радиоведущие, ведущие новостей и редакторы. Есть голос, энергия и желание работать на радио? Используй свой шанс. Пиши нам на WhatsApp 8-771-202-1006.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8-776-856-55-15 номеріне хабарласыңыздар.
5: ОК.
0: Радио ОК на

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 8776 856 55 15 нөміріне хабарласыңыздар.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 8776 856 55 15 номеріне хабарласыңыздар.

0: Оралда сағат 12.
1: В Уральске 12 часов.
2: Жаңалықтар.
3: Новости часа.
4: В эфире новости. У микрофона Ольга Рузняева. Здравствуйте. С января 2027 года казахстанцы смогут получать базовую медицинскую помощь в поликлиниках независимо от статуса застрахованности системе ОСМС. В перечень услуг войдут анализы крови и мочи, измерение артериального давления, ЭКГ, флюорография и некоторые виды УЗИ. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, изменения направлены на повышение доступности медицинской помощи. Также планируется внедрить автоматизированный обзвон пациентов для оперативного информирования о медицинских услугах. В Казахстане 9 октября вступил в силу приказ о ставках по автолизингу для населения. Годовая эффективная ставка составит не более 36% для автомобилей стоимостью до 20 миллионов тенге, 46% для более дорогих машин и 35%, если лизингодателем выступает банк. Главное отличие автолизинга от кредита – автомобиль остается в собственности лизинговой компании до окончания договора. Сентябрь 2026 года стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в Казахстане. По данным Казгидромета, средняя температура воздуха превысила климатическую норму на 2,38 градуса. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1957 году. Наибольшее отклонение от нормы зарегистрировали в Петропавловске – 4,1 градуса. При этом сентябрь вошел в четверку самых сухих за период с 1941 года. На 23 метеостанциях в нескольких регионах страны осадков не было вовсе. Однако местами, в том числе Западно-Казахстанской области, количество осадков достигало 310% от нормы. Теперь коротко о погоде в Уральске. Сегодня днем прогреется до плюс 18 градусов. Преимущественно облачно, без существенных осадков. Вечером температура снизится до плюс 10, плюс 13 градусов. Ночью около 3-8 градусов. Это были главные новости этого часа. С вами была Ольга Рузняева. Оставайтесь на нашей волне.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 8-776-856-55-15 номеріне хабарласыңыздар.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
1: Размещение рекламы на радио «Окей». Звони по номеру 8-776-856-55-15.
2: Окей, окей, окей.
3: Окей радио, сэ. Сенам жюрегнам, жюрегнде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» здесь ценят людей.
3: Всегда мечтал попробовать себя в роли ведущего на радио? Тогда тебе к нам! Радио ОК набирает в команду радиоведущих на казахском и русском языках, а также ведущих новостей и редакторов. Интересно? Тогда пиши нам на WhatsApp 8 771 202 1006. Радио ОК на волне твоего города.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8776 856 55 15 номеріне хабарласыңыздар.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 8 776 856 55 15.
2: Окей.
3: Радио «Окей» на частоте

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: ИП «МНДМ Компани» объявляет, что с 19 октября 2026 года в течение 5 рабочих дней будут проведены общественные слушания в форме публичных обсуждений по материалам раздела охраны окружающей среды, переоборудование части склада под цех по переработке шин по адресу ЗКО, город Уральск, Желаевский поселковый округ, поселок Желаево, промышленная зона Желаево, дом 41. Ознакомиться с пакетом проектной документации, а также высказать замечания и предложения можно по ссылке ndbx.gov.kz. Разработчик ТО «Янбек Пауэр». По вопросам обращаться по контактам проектировщика info@yenbek.com.kz. Телефон 8-71-12-54-97-57.
3: Записаться к врачам акционерного общества «Талаб» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талаб», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талаб». В-третьих, на сайте talab.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 8-776-856-55-15.
5: Окей,
6: радио «Се». Сенем жрегнем, жи легенде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
1: Размещение рекламы на радио «Окей». Звони по номеру 8 776 856 55 15.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой я в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, будем во всех параллелях сквозь время.

0: Оралда сағат 14.
1: В Уральске 14 часов.
2: Жаңалықтар.
3: Новости часа.
4: В эфире новости. У микрофона Ольга Рузняева. Здравствуйте. Американский стартап Atoco разработал установку, которая извлекает воду из воздуха даже при влажности всего 13%. Технологию создал химик Амар Яги, лауреат Нобелевской премии по химии 2025 года. Установка использует специальные пористые материалы, которые поглощают влагу, а затем высвобождают ее при нагревании примерно до 38 градусов. Прототип способен производить до 300 литров воды в сутки. Разработку планируют применять в частности для охлаждения дата-центров и в засушливых регионах. Сейчас компания готовится к коммерческому запуску технологии. Национальный банк Казахстана 12 октября выпустит коллекционную монету номиналом 1000 тенге со вставкой из редкого материала необия. Монета изготовлена из серебра 925-й пробы, ее тираж составит всего 1000 экземпляров. Она войдет в серию недра Казахстана и будет законным платежным средством по всей стране. В Казахстане планируют ввести государственный контроль за деятельностью застройщиков. Об этом сообщил вице-министр промышленности и строительства Рахымжан Исакулов. Сейчас застройщики не входят в перечень субъектов государственного контроля, поэтому применить к ним административные санкции нельзя. В министерстве намерены проработать соответствующие поправки в законодательство, а также уточнить полномочия председателя объединений собственников имущества. Пропускную способность пограничного пункта Сырым в Западно-Казахстанской области планируют увеличить. Реконструкция проводится в две смены. По данным компании «КазАвтожол», проект предусматривает обновление инфраструктуры пункта пропуска, повышение эффективности пересечения границы с Россией и создание более комфортных условий для граждан и водителей. Работы ведутся согласно утвержденному графику. Это были главные новости этого часа. С вами была Ольга Рузняева. Оставайтесь с нами.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 8-776-856-55-15 номеріне хабарласыңыздар.
2: «Окей, окей, окей».
3: «Окей» радиосы сенің жүрегіңнің жиілігінде. «Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8776 856 55 15 нөміріне хабарласыңыздар.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8776 856 55 15 нөміріне хабарласыңыздар.
2: ОК радиосы сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио ОК на частоте твоего сердца.

Лучше б мы были незнакомы, такой, как ты, быть незаконно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы, ты сделала мне слишком больно. Я так и не сумел заполнить

0: прожили.
1: Лучше б мы были незнакомы, такой, как ты, быть не законно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комнаты.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: ИП M&M Company объявляет, что с 19 октября 2026 года в течение 5 рабочих дней будут проведены общественные слушания в форме публичных обсуждений по материалам раздела охраны окружающей среды, переоборудование части склада под цех по переработке шин по адресу ЗКО, город Уральск, Желаевский поселковый округ, поселок Желаево, промышленная зона Желаево, дом 41. Ознакомиться с пакетом проектной документации, а также высказать замечания и предложения можно по ссылке ndbecology.gov.kz. Разработчик ТО Yenbeck Power. По вопросам обращаться по контактам проектировщика. info@yenbeck.com.kz. Телефон 8-71-12-54-97-57.
3: Записаться к врачам акционерного общества «Талаб» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талаб», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талаб». В-третьих, на сайте talab.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 8-776-856-55-15.

0: Уралда сағат 16.
1: В Уральске 16 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: В эфире новости. У микрофона Ольга Рузняева. Здравствуйте. У берегов Турции археологи обнаружили тысячи керамических изделий с римского корабля, затонувшего около 2100 лет назад. Судно нашли на глубине 55 метров. Среди находок – тарелки, чаши, подносы 122 различных форм и размеров, а также амфоры. Хорошая сохранность посуды объясняется тем, что при перевозке ее прокладывали глиной и упаковывали в деревянные ящики. Подводные раскопки, начавшиеся в 2025 году, продолжаются с использованием роботов. В Казахстане изменили правила сдачи экзаменов на водительские права. Приказ Министерства внутренних дел вступил в силу 9 октября. Теперь повторный экзамен назначают на следующий рабочий день. После двух неудачных попыток следующую сдачу можно пройти не ранее, чем через 10 календарных дней. После трех неудач экзамен становится платным. За использование шпаргалок, электронных устройств или обмен материалами во время теоретического экзамена кандидата отстранят. А повторная попытка будет доступна только через 12 месяцев. Ранее этот срок составлял 3 месяца. Также новые правила предусматривают возможность обжаловать результаты теоретического экзамена с использованием фото- и видеоматериалов. В Уральске появится новая теплая остановка в районе рынка Мирей. Сейчас объект готовят к вводу в эксплуатацию, однако электричество пока не подключено. Отопление планируют обеспечить с помощью генератора. Всего в городе работают 4 теплые остановки. Они открыты ежедневно с 7 утра до 10 вечера. Акимат также контролирует, чтобы павильоны оставались доступными для пассажиров, а торговые точки не мешали ожиданию транспорта. Завтра в Уральске ожидается преимущественно ясная погода, без существенных осадков. Днем до 21 градуса тепла. Ночью температура снизится плюс 2, плюс 6. Это были все новости на сегодня. С вами была Ольга Рузняева. Хороших вам выходных!

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 8776-856-55-15 номеріне хабарласыңыздар.

0: доставка. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Мечтаешь работать на радио? У тебя есть шанс стать частью команды «Радио ОК». Нам нужны радиоведущие, ведущие новостей и редакторы. Есть голос, энергия и желание работать на радио? Используй свой шанс. Пиши нам на WhatsApp 8 771 202 1006.
2: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8776 856 55 15 нөміріне хабарласыңыздар.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК, звони по номеру 8 776 856 55 15.
4: Радио ОК. Места нет для группы.

0: прочим.
1: Размер спирали ДНК составляет 60 миллиардных долей сантиметра.
0: Между прочим.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: ИП «МНДМ Компани» объявляет, что с 19 октября 2026 года в течение 5 рабочих дней будут проведены общественные слушания в форме публичных обсуждений по материалам раздела охраны окружающей среды, переоборудования части склада под цех по переработке шин по адресу ЗКО, город Уральск, Желаевский поселковый округ, поселок Желаево, промышленная зона Желаево, дом 41. Ознакомиться с пакетом проектной документации, а также высказать замечания и предложения можно по ссылке ndbecology.gov.kz. Разработчик ТО «Янбек Пауэр». По вопросам обращаться по контактам проектировщика. info@yenbek.com.kz. Телефон 8-71-12-54-97-57.
3: Всегда мечтал попробовать себя в роли ведущего на радио? Тогда тебе к нам! Радио ОК набирает в команду радиоведущих на казахском и русском языках, а также ведущих новостей и редакторов. Интересно? Тогда пиши нам на WhatsApp 8 771 202 1006. Радио ОК. На волне твоего города.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8776-856-55-15 нөміріне хабарласыңыздар.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 8-776-856-55-15.

0: прочим.
1: На самом деле бумажные пакеты ничуть не лучше для окружающей среды, чем полиэтиленовые. Хотя бы потому, что при их производстве происходят выбросы в атмосферу и потребляется много энергии и воды.
0: Между прочим...

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Размещение рекламы на радио ОК. Звони по номеру 8 776 856 55 15.
2: ОК. Радио ОК на частоте.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Размещение рекламы на радио ОК. Звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 8 776 856 55 15. Радио ОК. Места не для грузин.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Мечтаешь работать на радио? У тебя есть шанс стать частью команды «Радио ОК». Нам нужны радиоведущие, ведущие новостей и редакторы. Есть голос, энергия и желание работать на радио? Используй свой шанс. Пиши нам на WhatsApp 8 771 202 1006.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8 776 856 55 15 номеріне хабарласыңыздар.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 8776 856 55 15 нөміріне хабарласыңыздар.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 8776 856 55 15 нөміріне хабарласыңыздар.
2: Радио «Окей» – место не для грусти.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 5515. Звучим для вас.
1: Размещение рекламы на радио «Окей». Звони по номеру 8 776 856 55 15.
2: Окей, окей, окей.
3: Радио «Окей» на

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
1: Размещение рекламы на радио «Окей». Звони по номеру 8-776-856-55-15. Радио «Окей». Места нет для

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8-776-856-55-15 номеріне хабарласыңыздар.
2: ОК. Радио ОК.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 8776-856-55-15 номеріне хабарласыңыздар.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 8-776-856-55-15 номеріне хабарласыңыздар.
2: Радио «Окей» – место не для группы.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Размещение рекламы на Радио ОК. Звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: солнца роза.
1: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей». А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 8776 856 55 15 нөміріне хабарласыңыздар.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 8 776 856 55 15. Радио «Окей» – место не для грузин.

0: города. Радио.
1: Волна той жизни ФМ.
0: Радио. Окей.
2: Ladies and gentlemen, welcome to our show. Welcome, welcome. This is Dorenzo. Super